Сергей Прокофьев. Концерт Дашнамуриевного Гахмбихамар. Хамар Чорс, Си бемоль мажор, опус 53. Катарум Кировьян ван операйн театруни симфоникного Гахумба. Менакатар Александр Торадзе. Дирижер Валерий Гергиев.